0: king? Think not. Why be a king when you can be a god?
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену в Шмулемете. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на плыть.